OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Прямо сейчас. Offenbach. Star Sailor. Four to the floor. Новые клипы на

0: after this. Let's go.
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Ой! Ой! Ой! Это мы!

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Get up out of your chair. Go to the window. Open your door. Stick.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного.

важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

I know what time it is.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Сэм Кухней ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в Магните. М Кухня. Как вкусно жить. Break.

0: Это «Туса со вкусом». Участвуй в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия продукт творожный «Даниссимо».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите набор из 4 бокалов «Репаст» за 629 рублей.
3: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
4: О выгоде не кричат, выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
5: Кать, а где у нас лекарства?
6: Возьми на ВБ.
7: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
8: Что нравится в «Магните»?

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Влад, что с тобой?
2: Голова болит.
1: Это, наверное, из-за меня.
3: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
2: Нет, милый.
3: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
4: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
5: Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
6: Откройте счет для бизнеса на vtb.rf.
7: Обувь домашняя всего за 599 рублей. Фикс прайс. На всю низкая цена.
8: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
9: Уже все скачалось?
10: Уже загрузилось?
9: Уже так?
11: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
12: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на аксессуары по сезону.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
1: Ага.
0: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
1: Папа!
0: Они появились у нас дома!
2: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
3: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
4: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Подработка – реальный способ заработать, когда это нужно. Работа и подработка. На ХХРУ.
7: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите упаковку воды «Моя стихия» 6 бутылок по литру за 279 рублей.
8: Для тех, кто хочет еще быстрее, Мегафон ускоряет самый быстрый интернет и запускает опцию «Мега 5G», чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Мегафон – мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
9: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
10: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пей.
11: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: продуктов на теплый трикотаж.
1: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
2: Уже все скачалось?
3: Уже загрузилось?
2: Уже так?
4: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
5: Туалетная бумага всего за 149 рублей. Фикс прайс. На все низкая цена.
6: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите видеокарту Гигабайт за 23 490 рублей.
2: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
7: Ага.
2: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
7: Папа!
2: Они появились у нас дома!
7: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
4: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
8: В «Магните» максимально снижаем цены. Рис «Националь» «Бальда» 144,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
9: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на «Озон». И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. Осенняя распродажа одежды.
10: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Хочешь петь? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
2: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: На ВБ покупаю за баллы, как за рубли.
1: Мой ВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.
2: Давай быстрей, опаздываем.
3: Да, мам.
4: Тебе что, деньги девать некуда?
3: А? Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
5: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
2: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты ЖКХ в Сбербанк Онлайн.
6: В ресторанах «Ростикс» вкусные цены. Шеф-ролл и шеф-бургер за 149 рублей. Мой баскет за 199 рублей. И другие продукты по суперцене. «Ростикс» — настроение есть.
7: А зачем вы их таскаете?
8: Скидки на хобби, мили на полеты.
9: Карта рассрочки. Это для кафе.
10: Зарплатные. Бонусы за спорт.
11: А это с кэшбэком на все.
12: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть ваш
13: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: продаже одежды на Озон.
1: Muted. Продуманная базовая одежда.
2: Вкусные цены в Ростик. Шеф-ролл Джуниор за 99 рублей, шеф-бургер Джуниор за 115 рублей, мой баскет за 199 рублей и другие суперцены. Ростикс. Настроение есть.
3: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и не платите за мобильную связь от Сбермобайла. А еще участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите кастрюлю «Лара» на 2,8 литра за 790 рублей.
6: В «Магните» максимально снижаем цены. Хлопья «Увелка» 5 злаков – 72,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
7: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
8: Ага.
7: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
8: Папа!
7: Они появились у нас дома!
8: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G со скоростью 5G.
9: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
10: Выбирайте на Озон. Стиральные машины Тувио Прайм с удобным цветным дисплеем со скидкой до 30%.
11: В животе какой-то триллер начинается.
12: Проблем в ЖКТ бывает много. Урчание, боли, спазмы, нарушение стула. Тримедат – эксперт в этом деле. Помогает бороться с симптомами, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат – для всего ЖКТ один препарат.
13: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на Финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и Финподушка в подарок. На Финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
1: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
2: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете.

0: Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
1: Не смотри на карту.
2: И не думай о процентах 150 дней.
3: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно.
4: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Татуса со вкусом. Участвуй в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников «Магниту дома». Покупай для участия рамен «Рина».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВ.
2: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите робот-пылесос «Тувио» с влажной уборкой за 5390 рублей.
3: Но сколько можно стресса и вредной еды?
4: Объявляю боль и спазм.
5: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
6: Ответ у нас один. Неабутин.
7: Она про скидки знает все. И выгоду найдет легко. Подругам сразу пишет в чат. Да самокат без лишних трат.
8: Заказывайте ролл Болоньезе со скидкой 10% рублей. Выгоднее со Сберпрайм.
9: Праздник в ваших руках. Покупайте с карты Магнит Плюс. Получайте магнитики. И обменивайте их на скидки на бокалы. Фарфор и текстиль от Royal Kuchen и Богемия.
10: Опять сопли снова на больничный.
11: Попробуйте Кагацел. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ.
12: Один заболел, всем Кагацел.
13: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. Распродажа осенней коллекции. Теплые костюмы от 1999 рублей. Happy Fox. Одежда для жизни.
14: В «Магните» максимально снижаем цены. Пельмени «Цезарь. Гордость Сибири». 279,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
15: Нужна чистая питьевая вода. «Хлортап Аква». Одна таблетка «Хлортап Аква» за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
16: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: ВВБ покупаю за баллы, как за рубли.
1: Мой ВВБ – новая программа лояльности. С каждой покупки получайте баллы и оплачивайте ими любые следующие заказы.
2: Когда у нас кашель и простуда, мама знает.
3: Доктор Мом – это сила растений и науки для комплексного лечения. Сироп, мазь, а также постилки.
2: Мама знает,
3: что лечит доктор Мом.
4: Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, сыр Белебеевский со скидкой 47% всего за 165 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Без лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской Сберпрайм.
5: Ну и как вам ЗП ВТБ?
6: Супер кэшбэк рублями и повышенная ставка по сбережениям.
5: А еще шанс выиграть 1 000 000 рублей с ВТБ. ЗП ВТБ – это выгодно.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВВБ.
8: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите 10 светодиодных лампочек онлайн по 15 ватт за 300 рублей.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: пожалуйста.
1: Снуфокси.
2: Нужно снимать заложенность носа.
1: И увлажнять слизистую.
2: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
1: И препятствует сухости.
2: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Я же говорила.
5: Наопепт способствует улучшению концентрации внимания. Наопепт, чтобы голова работала.
4: Я же говорила, Наопепт.
6: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей.
11: Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пей.
12: Смотрите, сейчас спросят.
13: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
14: Тут нужен эксперт, Авито-авто.
15: Здесь проверяют производителей и отмечают запчасти с гарантией.
16: А это хорошая история.
15: Запчасти с гарантией производителя – это Авито-авто.
17: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну, наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
18: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
19: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domru Wave. Лови гигабитную волну с Domru Wave. We were good.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Миллионы людей по всей стране сталкиваются с разными видами боли. Неважно, что стало причиной боли, если есть Пенталгин. Благодаря комбинированному составу Пенталгин действует против боли, где бы она ни была. Пенталгин. Обойдемся без боли.
1: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
2: Любимые вещи стареют, теряют цвет и растягиваются с каждой стиркой. Используйте гель «Ласка» с первой же стирки. Благодаря технологии 3D-уход «Ласка» сохраняет цвет и форму вещей, препятствует их старению и образованию катышков. Красота вещей даже после 20 стирок. Новая?
3: Нет, я стираю «Лаской».
4: Снуфокси.
5: Нужно снимать заложенность носа.
6: И увлажнять слизистую.
5: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
6: И препятствует сухости.
5: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
7: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
8: И много карт перепробовали?
7: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
8: Замануха. Но будем оформлять.
9: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
10: Болит живот?
11: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
12: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: под цвет листьев, и платье под свидание, и свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
1: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый ростмастер и легендарные острые крылышки. Растикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Растикс. Настроение есть.
2: Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, бульмени мини от горячей штучки со скидкой 45% всего за 245 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Без лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской Сберпрайм.
3: Мой нежный мальчик, ты прости меня.
4: Не пой.
3: А ты чего замолчал? Давай тоже. Я хоть буду понимать, что ты не уснул.
4: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Все, кофе и почти приехал.
5: Слушай, спасибо, что не спишь.
3: Да я и не собирался.
6: Поддержка дороже денег. Будьте на связи в нужную минуту. Мы оплатим мобильную связь всем, кто переведет зарплату на Сбер.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
1: И много карт перепробовали?
0: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
1: Замануха. Ну, будем оформлять. Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
2: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Вижу больное горло. Ларитрицин!
1: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
2: Чем глубже осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев, и платье под свидание. До 80% на теплый трикотаж.

0: Покупай в Магните, играй в приложении и участвуй в розыгрыше более 1000 крутых призов.
1: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
2: Уже все скачалось?
3: Уже загрузилось?
2: Уже так?
0: Уже 5G. Мы развиваем сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
4: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВВ.
5: Покупайте со скидками на большой распродаже и выигрывайте. Закажите золотое кольцо Алькор с бриллиантами за 4790 рублей.
6: Но сколько можно стресса и вредной еды?
7: Объявляю боль и спазм.
8: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
9: Ответ у нас один. Неабутин.
10: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
11: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на одежду и обувь.
1: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-авто.
3: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

Bridge.

0: Для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости. Подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. Мегафон. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: Оператор номер один. Выгодный тариф. Переходи со своим номером. Безлимитно звонки. Самый лучший оператор. Самый выгодный тариф.
2: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
3: Не хочешь призвать клёв? Афалаза. Садись.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление предстательной железы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Наличными по карте или по коду.
6: Это что еще за чудище от трёхголовых?
7: Достаточно одной.
8: В банке ПСБ касса 3 в 1 и эквайринг 1%. Подключите за один день.
5: Вот это ты в кассу зашел.
8: ПСБ. Банк сильной страны.
9: Бридж. Горячая десятка.

0: Седьмое место.
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: тонкие и ломкие волосы – это не для меня. Новинка Глискур Эксперт Укрепления – сильный ход против ломкости. Шаг за шагом очищает, укрепляет, восстанавливает, уплотняет. Комплекс кератина, пептида и аминокислот. Волосы в три раза сильнее. Вместо ножниц используйте Глискур.
1: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием Артра способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. Артра. Всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
2: Скидки до 50%. Стеллари.
3: Ксилен-актив с ментолом и эвкалиптолом мягко и равномерно орошает слизистую носа, помогая дышать свободно. Ксилен. Вселенная свободного дыхания. В аптеках плюс.
4: Найти машину поможет Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
5: Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Смотрите, сейчас спросят.
7: Николай, вдруг знаешь, где найти надежные запчасти?
8: Тут нужен эксперт. Авито Авто.
9: Здесь проверяют

0: производителей и отмечают запчасти с гарантией.
1: А это хорошая история.
0: Запчасти с гарантией производителя – это Каита Авто.
2: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
3: Горячая десятка.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: на ВБ большая распродажа и скидки до 80%. Покупайте, что давно откладывали.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
0: Получайте билеты за покупки и выигрывайте путешествия, сертификаты и многое другое. Закажите набор из 4 бокалов Repast за 629 рублей.
2: Ничего себе! Так звучат низкие цены. Например, бульмени мини от горячей штучки со скидкой 45% всего за 245 рублей. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Без лишних трат. Кстати, выгоднее с подпиской Сберпрайм.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Цель не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
1: Вижу больное горло. Ларитрицин!
2: Ларитрицин – это тройная формула в одной таблетке для борьбы с болью в горле. Ларитрицин – спасение больного горла.
3: Переведите ЗП в ВТБ одним кликом. Получите шанс выиграть 1 000 000 рублей, и ваш баланс зарплатного клиента будет всегда в норме. ЗП ВТБ – это выгодно.
4: Сначала были вопросы.
5: Гигачат, что тут вообще написано?
4: С гигачатом это просто 16 времен.
6: Гигачат, я сдал все автоматом.
7: Огонь. Ставим новую цель.
4: Гигачат. Для тебя все просто. Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Если вы обнаружили, что у вашего мужа другая...
1: Надо поговорить.
0: Другая проблема.
2: Геморрой.
0: На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. А для уменьшения местных симптомов свеч Винопрокт Алиум.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас.

0: Не смотри на карту.
1: И не думай о процентах 150 дней.
2: 150 дней без процентов по кредитной карте Альфа-банка. Успейте заказать до 15 октября. Карта будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Думаете, а вдруг еще пригодится? Еще как пригодится, чтобы продать и тут же купить новую мебель. Купите мебель и обновите интерьер выгодно на Авито.
4: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн, давай по-настоящему.
5: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк для тех, кто строит жизнь.

0: Моторное масло G-Energy защищает двигатели вашего железного друга в любых условиях. G-Energy – значит настоящий друг.
1: Растикс. Настроение есть. Настроение есть любимый Ростмастер и легендарные острые крылышки. Ростикс – это момент удовольствия от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
4: Опять сопли, снова на больничный.
5: Есть выход. У нас в семье для этого Кагацел. Для взрослых и детей. Он уже с первого дня приема начинает снижать выраженность симптомов ОРВИ и гриппа. Кагацел можно применять даже при запоздалом начале лечения и предупреждать осложнения.
6: Один заболел, всем Кагацел.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Давай быстрее, опаздываем.
1: Да, мам.
2: Тебе что, деньги девать некуда?
1: А? Даже не вздумай обратно переводить. Все, давай, мы опаздываем.
3: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
0: Забота дороже денег. Теперь нет комиссии за переводы и оплаты у ЖКХ в Сбербанк Онлайн.
4: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
5: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

прямо сейчас. Offenbach. Star Sailor. Four to the floor. Новые клипы на

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка – до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда закусила, перекусила, раскусила. Так хочется легкости и побыстрее. Крион. Современная капсула быстро растворяется в желудке для устранения тяжести после еды. Крион. Современное решение для пищеварения в аптеках плюс. При первых симптомах простуды ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт внимания ибуклин.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Так иногда бывает, что капельку нарушена микрофлора кишечника. Но есть Хилак Форте. При диарее, вздутии и запоре с уже готовыми метаболитами полезных бактерий.
6: Хилак Форте кишечнику комфортно.
5: Покупайте в аптеках плюс.
1: Ему покупка телевизора важнее отпуска.
7: За полгода бы рассчитался, но переплата будет
1: огромная.
7: Так не хочется проценты платить. Товарищ халва уполномочен.
1: А кто их заплатит?
8: Магазин заплатит. Будем оформлять.
7: Телевизор.
8: Халву от Совкомбанка. По ней рассрочка 10 месяцев без процентов. Это справедливо. Это халва.
9: Откройте первый вклад под 20% до 300 тысяч рублей. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
10: Сэм Кухня, и ваша жизнь зазвучит вкуснее. Разнообразные блюда, приготовленные из свежих и качественных ингредиентов, ждут вас в Магните. М Кухня. Как вкусно жить.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: При запоре вы чувствуете, что ваша пищеварительная система заблокирована. Поэтому очень важно сначала ее разблокировать. Микроклизма Микролакс начинает мягко действовать в течение 15 минут. И вы чувствуете радость освобождения. Слабительная Микролакс для взрослых и детей. Без привыкания. Выбирайте на Озон. Парфюмированные кондиционеры для белья Нобу за 269 рублей.
1: Каждый, кто бросал курить, знает, как это трудно. Но не нужно справляться в одиночку. Когда возникает сильная тяга к сигаретам или стикам, может помочь Никаретта. Спрей Никаретта начинает действовать через 60 секунд, уменьшая даже острую тягу к курению. Никаретта. Бросить курить реально.
2: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
2: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т-2.
3: Опять в туалет?
4: Тримедат действует на причины дискомфорта, нормализуя работу всего ЖКТ. Тримедат. Для всего ЖКТ один препарат.
5: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
6: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: А вдруг можно найти получше машину?
1: О, Николай! Простите, нужен совет эксперта.
2: А я-то что? Это Ковид-авто. Здесь и новые машины, и проверенные с пробегом. Хорошая история получилась.
3: Кому расскажешь, не поверят.
4: Купить новый или с пробегом – это Ковид-авто.
5: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
6: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала, ну наконец-то дождалась. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.

0: Bridge.
1: Oi! Oi! Oi!

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

При выпадении волосам нужен уход изнутри, а не только снаружи. Биотиналь B7 с активным D-биотином действует изнутри. Биотиналь уменьшает выпадение волос за 4 недели. Покупайте выгодно большую упаковку биотиналь для максимального результата в аптеках Здравсити.

0: в детском мире.
1: Повышенная кислотность может вызывать изжогу, боль, тяжесть. Амес борется с причиной проблем с желудком, снижая выработку кислоты. Амес всего за 8 рублей в день.
2: Красота в умении быть собой. В любое время. В любом образе. Снежная королева.
3: Проблемы с суставами способны сорвать любые планы. Курсовой прием «Артро» способствует восстановлению и укреплению суставов и дарит радость движения каждый день. «Артро» – всего одна таблетка в день, чтобы суставы работали.
4: «Оранж Премиум Клуб» – это премиальное обслуживание от ПСБ с особыми условиями по вкладу и персональная забота о ваших финансах.
5: Как вы узнали о клубе?
6: С подачи богатыря.
7: ПСБ – банк сильной страны.
8: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Папа, а ты знал, что уже появились смартфоны с поддержкой 5G?
10: Ага.
9: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
10: Папа!
9: Они появились у нас дома!
10: Папа сгонял в салон МТС за смартфонами с 5G. Со скоростью 5G.
11: Покупайте смартфоны с поддержкой 5G в салонах МТС.
12: Break.

0: Экономьте здесь и сейчас со спецценами «Фикс Прайс». Приобретайте товары по особым ценникам, предъявляйте карту и экономьте больше. Цены еще ниже с картой.
1: Надоело носить карты с собой, но не хотите терять кэшбэк? Просто привяжите карты разных банков к приложению Мирпэй и платите удобно, в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.
4: Breach.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: Ваш опыт точно нужен. Работа и подработка для профессионалов. На ХХРУ.
2: Спрей назальный всего за 499 рублей. Фикс прайс. На все низкая цена.
3: Переходи со своим номером. Безлимит. Самый выгодный тариф.
4: О выгоде не кричат. Выгоду гарантируют. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов. Лучшая цена – гарантия Т2.
5: Чем глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80% на теплый трикотаж.
6: Пропал кэшбэк, товарищ Халва, уполномоченный.
7: Когда последний раз видели?
6: Хороший? Да в том году и то раз.
7: И много карт перепробовали?
6: Много. Обещают 100%, а приходит 100 рублей.
7: Замануха. Но будем оформлять.
6: Кэшбэк оформлять?
7: Халву от Совкомбанка с реальным кэшбэком. На 10 тысяч купила, 1000 вернулась. Это справедливо. Это халва.
8: Смотрите на Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Можно наслаждаться привилегиями, а можно больше. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь.
1: Огурец — моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Банали. Освежает, хрустит, качает. Банали. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть.
2: В магазинах Fix Price салфетка сервировочная всего за 149 рублей. Кружка с крышкой всего за 279 рублей. Свеча в банке всего за 249 рублей. Fix Price. На все низкая цена.
3: 5G уже здесь, а значит теперь невероятных уже у вас станет больше.
4: Уже все скачалось?
5: Уже загрузилось?
4: Уже так?
3: Уже 5G. Мы развиваем.

0: Сеть нового поколения. Переходите на новый уровень скорости. МТС. Лидер технологий.
1: Выбирайте на Озон. Скидки в дни.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране.
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
1: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочешь.

0: Хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ.Банке. Дом.РФ.Банк. Для тех, кто строит жизнь.
1: Не видно. Не видно. Не видно.
2: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
3: Выбирайте вклады разных банков с повышенными ставками и открывайте онлайн на финуслугах. Первый вклад со ставкой 20% годовых и финподушка в подарок. На финуслугах ваши деньги работают, пока вы отдыхаете. Скачайте приложение прямо сейчас. Финуслуги. Маркетплейс для денег.
4: Брейджа.

0: Магний В6 – номер один при избытке стресса и нехватке магния. Выгодно. В аптеках апрель.
1: Мам, новый цвет.
2: Как красиво.
1: Это все Палет. Пора обновляться.
3: Крем-краска Палет с интенсивными пигментами. Насыщенный стойкий цвет до 10 недель. 100% без седины. Тройная система Палет улучшает качество волос, раскрывая глубину цвета.
2: Сияющие.
1: Шелковистые волосы.
3: Палет. Восхитительный стойкий цвет с заботой о волосах.
4: При боли в теле Nice Active Gel. Он быстрее всасывается, доставляя действующее вещество прямо к очагу боли. А еще Nice Plus с выраженным согревающим действием.
5: Как выходные?
6: Если вам нечего ответить на этот вопрос, возможно, дело в печени, которая отвечает за энергию. Essenziale Forte N снижает усталость в 2 раза, восстанавливая, укрепляя и повышая защиту клеток печени. Essenziale Forte N. Потому что печень отвечает за энергию. Ищите Здравсити.
7: Здравсити.
8: Думаете, а вдруг еще пригодится? И это люстра, и это плитка. Еще как пригодится, чтобы продать на Авито и тут же купить.
9: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там.

где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: глубже в осень, тем ближе осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. И свитеры с куртками под погоду и настроение. До 80%...
1: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.
0: Осенняя распродажа одежды на Озон. И новая сумка под цвет листьев. И платье под свидание. Осенняя распродажа одежды на Озон с оплатой после получения.
2: Гель диклофенак Акос с человечком на упаковке выручает.
3: Спина. Гель диклофенак Акос. Против боли в спине и суставах.
4: Как-то мало.
3: Дело не в количестве, а в концентрации.
5: Максимум активного вещества в каждой капле геля. Даже против сильной боли. Гель диклофенак Акос.
6: На Озон.
7: Подгузники и трусики Junion для комфорта днем и ночью со скидки до 40%.

0: Купите новый диван себе и Афоне в Асконе. Только в октябре скидка до 15% на покупку дивана с анатомическим матрасом и 100% кэшбэк. Аскона.
1: Дом РФ Банк знает, когда вкладываешься в заботу о близких, всегда хочется дать больше. И еще больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом РФ Банке. Дом РФ Банк. Для тех, кто строит жизнь.
2: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Дом.ру Вэй. Гигабитную волну с Дом.ру Wave.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Когда появляется кроха в семье, маме спокойствие нужно вдвойне. Брокколи, каша, пюре, молоко – вкусно! Но чем же стирать это все? С лоском спокойствие в доме умножим. Чистые вещи, забота о коже. Мама спокойна, лоск детский – ответ. Чистота есть, раздражения нет.
1: Твои планы снова рушит цистит. Хватит терпеть боль и частые позывы. Попробуй фитализин. Это я тебе из твоего будущего говорю. Фитализин в капсулах по уникальной технологии Дуацист с жидким экстрактом бьет в цель, облегчает симптомы цистита и снижает риск повторных обострений. Только ваша уверенность. Без уступок. Фитализин. Двойное действие против цистита. Окей.
2: Красота начинается с деталей. С выверенного кроя. С благородных фактур. Снежная королева помогает быть собой и чувствовать себя уверенно. В любое время, в любом образе. Снежная королева.
3: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей, пей, пей, пей. Хочешь на дыре дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ-банке.
5: Нужна чистая питьевая вода.
6: OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
1: Посмотрел сотни обзоров.
0: Изучал машины в городе.
2: Даже у друга взял покататься.
0: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-авто.
3: Но сколько можно стресса и вредной еды?
4: Объявляю боль и спазм.
5: Попробуй Неабутин. С тройным действием.
6: Ответ у нас один. Неабутин.
7: Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В М-косметик осенняя выгода до 40% на все. 15 октября скидка 20% и кэшбэк до 20% с картой Magnit Pay. М-косметик.
1: Зачем вы их таскаете?
2: Скидки на хобби, мили на полеты.
3: Карта рассрочки. Это для кафе.
4: Зарплатные. Бонусы за спорт.
2: А это с кэшбэком на все.
5: Легче платить смартфоном с Mirpay. Привяжите карты разных банков к приложению Mirpay и платите в одно касание. Пусть вашим планам ничто не мешает.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.

0: спокойствие в инвестициях помогает держать фокус на цели. Сохранять спокойствие помогает ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев гарантированного дохода, 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Сэм Косметик. Праздник в ваших руках. Покупайте с карты Магнит Плюс, получайте магнитики и обменивайте их на скидки на бокалы, фарфор и текстиль от Royal Kuchen и Богемия.
2: Вау! Предложение М-Косметик. Кэшбэк до 20% на все с картой Магнит Пэй. Оформите карту в приложении Магнит и наслаждайтесь покупками с выгодой до 20% на все.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Расклеится, расклеится от дождей вьюг.
1: Вот что значит настоящий верный друг.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. G-Energy значит настоящий друг.
3: Огурец – моя ролевая модель. Стал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко. Говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец.

0: Не видно.
1: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
2: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2500 литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайся.

подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Подпись красоты. Эстель создана в России.
1: Хотите получать 17 тысяч рублей в день? Озон платит. Скачивайте приложение, выбирайте задание и график самостоятельно.
2: Вам столик на одного.
3: Секундочку, а он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
4: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
5: Изжога и боль в желудке. Нужен план Б.
6: Есть Алмагель А в выгодном формате флакона. Нейтрализует изжогу и боль, защищает желудок. Алмагель А. План А при изжоге и боли в желудке. Покупайте в аптеках Плюс.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Bridge.
1: Oi! Oi! Oi!

0: кашель.
1: Поменьше химии. Таблетки от кашля. Ренивал.
2: Мукалтин Ренивал.
3: Мы доверяем Ренивал. Мы выбираем Ренивал.
4: Эксон Хейк!

0: суши от Вивьен Сабо.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Не лезь не в свое дело.
1: Но ты никого не слушаешь, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса.
3: А вдруг работать ночью спокойнее?
4: На Авито работе есть подборки вакансий под вашу жизнь.
5: Найти работу поспокойнее – хорошая история.
4: Авито работа. Найдите свое место.
6: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Breach.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: для тех, кто первый пользовался нейросетями, пока все сидели в социальных. Кто первым стал работать на пляже, а не в офисе. Кто первым отключил Wi-Fi, потому что со смартфона быстрее. Для тех, кто всегда первый, Мегафон запустил опцию «Мега 5G». Чтобы вы впервые оценили новый уровень скорости, подключайте опцию «Мега 5G» в ваших смартфонах по всей стране. «Мегафон» — мобильный оператор номер один по скорости и покрытию.
1: Когда боль в теле застала врасплох, «Райбуфен», в отличие от многих, активен уже через 15 минут. Единственная зарегистрированная молекула в России — «Райбуфен».
2: Колл-центр мошенников уже направил алчный взгляд на город. Но у них, конечно же, ничего не вышло. Все жители подключили бесплатные сервисы защиты в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов «Спасибо». Безопасность – это мы.
3: Нужна чистая питьевая вода. Хлортап Аква. Одна таблетка Хлортап Аква за 30 минут обеззараживает от 1 до 2,5 тысяч литров воды, уничтожая вирусы, бактерии и грибы в полевых условиях. Покупайте в интернет-магазине samarovka.ru.

0: Юбка под цвет листьев и платье под свидание. До 80% на аксессуары по сезону.
1: Это «Туса со вкусом». Участвуй в розыгрышах призов при покупках от 100 рублей или товаров участников в «Магниту дома». Покупай для участия «Рамен Рина».
2: Перед покупкой машины ты потрудился на славу.
3: Посмотрел сотни обзоров.
2: Изучал машины в городе.
4: Даже у друга взял покататься.
2: А теперь время поработать нам. Тебя ждет персональный менеджер, прозрачные условия и все финансовые инструменты в одном месте. Купи автомобиль в приложении Т-банка и получи до 100% кэшбэка на страховку. А еще честная цена, как в приложении.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-авто.
5: Огурец – моя ролевая модель. Встал огурцом, держусь молодцом. На чили свободен, свеж лицом. Хочешь быть к природе поближе? Охоться на огурцы, что растут под боком и на Дальнем Востоке. Освежает, хрустит, качает. Освежает, хрустит, качает. Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Качает.
6: Множество товаров на Озон.
7: Выбирайте на Озон.
8: Выбирайте подарки для тех, кто вдохновляет учиться. Кофе со скидками до 55%.
9: Когда у него закончились деньги на телефоне, она подумала: ну вот сейчас все начнется. Но все продолжается. Безлимитный интернет Билайн работает даже при нуле на счете. Приходи в Билайн. Давай по-настоящему.
10: Bridge.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: В «Магните» максимально снижаем цены. Чебупицца «Горячая штучка» 139,99. В магазинах и с доставкой. Больше скидок с приложением «Магнит».
1: Мам, что с тобой?
2: Голова болит.
1: Это, наверное, из-за меня.
3: Мигрениум Нео. Ускоренное действие. Мощный эффект двух компонентов против боли.
2: Нет, милый.
3: Мигрениум Нео. Двойная помощь при боли для маминой улыбки.
4: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности...
5: Ждать нельзя.
4: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли. Узнайте одобренную сумму от одной минуты.
5: Теперь не скажут, что мелко плаваем.
4: Т-бизнес. И дело делается.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Каждая женщина кажется королевой рядом со мной, когда у меня проблемы с кожей.
1: Но миллионы людей тоже сталкивались с зудом, покраснением и воспалением. И они нашли решение. Акридерм ГК интенсивнее проникает в воспаленную кожу, действует комплексно и помогает бороться с неприятными симптомами. Акридерм ГК. Здоровой коже красота.
2: Акрихин.
3: Красота начинается с деталей. С выверенного кроя. С благородных фактур. Снежная королева помогает быть собой и чувствовать себя уверенно. В любое время, в любом образе. Снежная королева.
4: Снуфокси.
5: Нужно снимать заложенность носа.
4: И увлажнять слизистую.
5: Уникальный состав с морской водой Снуфокси помогает облегчать носовое дыхание.
4: И препятствует сухости.
5: Снуфокси. Двойная помощь при насморке для всей семьи.
2: Break.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: Хочешь пить? Пей. Хочешь ноут помощней? Пей. Пей. Пей. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Надежный гигабитный интернет. Роутеры Domruway. Лови гигабитную волну с Domruway.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: тампоны с поддержкой 5G.
1: Ага.
0: А появились они не у нас дома. За ними ехать надо.
2: Папа!
0: Они появились!
3: Во Владивостоке привыкли вставать рано и ждать, пока вся страна проснется. Но когда в бизнесе появляются большие возможности,
4: ждать нельзя.
3: Кредит для бизнеса в Т-банке удобнее, чем вы привыкли.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: миллионы людей по всей стране сталкиваются с разными видами боли. Пенталгин действует против боли, где бы она ни была. Пенталгин. Обойдемся без боли.
1: Стирка за стиркой. Любимые вещи стареют, теряют цвет и растягиваются. Используйте гель «Ласка» с первой же стирки. Благодаря технологии 3D-уход «Ласка» сохраняет цвет и форму вещей. Даже после 20 стирок. Новое?
2: Нет, я стираю «Лаской».
3: Если все вокруг болеет, нужен для семьи заслон.
4: Вам столик на одного.
5: А он не один. У него есть счет в Точкобанке и экспертная поддержка.
6: Счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точкобанк.
7: У вас кашель.
8: Примите Амбраксол Реневал.
9: Бромгексин Реневал.
10: Мы доверяем Реневал. Мы выбираем Реневал.
11: При первых симптомах простуды Ибуклин. Парацетамол в его составе помогает бороться с основными симптомами, а ибупрофен еще и уменьшает воспаление. На старт, внимание, Ибуклин.
12: Хочешь пить? Пей. Хочешь нот помощней? Пей. Пей. Пей. Пей. Хочешь на ДР дозы П? Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Печень устала? Время Гиптрала. После 7 дней ночей с Гиптрал ты можешь начать ощущать улучшение. Гиптрал. Настоящий курорт для твоей печени. В аптеках плюс.
14: Не видно. Не видно. Не видно.
15: Не видите выгоду? Ищите ее в новом разделе «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Здесь собраны места со скидками и кэшбэком рядом с вами. «Свои плюсы» в Яндекс.Картах. Видно, где выгодно.
16: Для близких всегда хочется дать больше. Откройте еще больше возможностей со ставкой 14,5% годовых по вкладу в Дом.РФ банке.
17: Геморрой. На помощь приходит Винарус. Два компонента Винарус способствуют уменьшению венозного застоя при геморрое. А для уменьшения местных симптомов свечи Винопрот Алюм.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

0: to Nightlife.
1: Don't nobody else make me feel like.

спокойствие в инвестициях помогает отделять важное от шума. Сохранять спокойствие помогают ВТБ «Мои инвестиции». 5 месяцев.

0: месяцев гарантированного дохода 35% годовых в первый месяц. ВТБ «Мои инвестиции». Спокойствие вознаграждается.
1: Когда попал в цель, не говори в яблочко, говори в огурец. Так все поймут, что ты крутой спец. В ботанике никакой химии, а между нами, кажется, она есть. Осужает, хрустит, качает.
2: Забота дороже денег.
3: Бабушка мне перевела. Написала тебе не говорить.
2: Теперь нет комиссии за переводы и оплату ЖКХ в Сбербанк онлайн.
4: Простуда, грипп, полная потеря сил. Возьмите Трикризан. Он не только лечит простуду, но и восстанавливает силы после болезни.
5: Трикризан лечит простуду с любого дня болезни и возвращает энергию.
6: ВТБ!
7: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Всем рассказывать о клубе предпринимателей ВТБ.
8: А второе правило?
9: Получать за это деньги? Рекомендуйте бизнес-счет ВТБ и получите до 72 тысяч рублей.
10: Откройте счет для бизнеса на ВТБ.рф.
11: Брейджа.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного.

Подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир. Пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.

OTT Club. Смотрите любимые каналы, фильмы, новости, спорт и развлечения в одном приложении. Одна подписка до 5 устройств. Смотри там, где удобно именно тебе. Контент на любой вкус для всей семьи. Архив за 7 дней и удобная перемотка помогут не пропустить ничего важного. Не подстраивайтесь под эфир, пусть эфир подстраивается под вас. Подключение занимает считанные секунды. Просто отсканируйте QR-код. Ваше ТВ уже ждет вас. Качайте приложение в App Store и Google Play.